У нас с тобою параллельные пути, которым никогда не пересечься. Мы рядом, но нам вместе не пройти огнем ответным, не обжечься. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою, ведь этим в неизведанная дверь открылась, так назначена судьбою. Благодарю тебя за все, мой друг, что подарил ты мне своим общением. Кармических цепей прервался круг, теперь живу по неземным я ощущениям. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначена судьбою. Как две планеты, милые, мы с тобой, которым не сойти с своих орбит. Живем, ведомые своей душою, хоть часто сердце от разлук болит. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначено судьбою. Так назначено судьбою.

Как много я по жизни ошибался. Любил не тех, ранив себя. Но образ твой мечтою оставался, а встреча наша поздняя была. Прости меня за то, что шел так долго. Прости за то, что долго ты ждала. Судьба порой бывает очень жесткой, но наконец дорога привела. А впереди у нас еще немало. Мы счастье будем залпом выпивать. Жизнь радугой небесной засияла. С тобой к звездам хочется летать. Горит любви зажженный факел света, шальные чувства вырвались с соков. Звучит души струна, как песня неба, ты словно ангел из далеких снов. С тобой мы на пол жизни опоздали, несла дорога нас куда-то вдаль, мы сны цветные в небе вышивали, твой образ унося с собой печаль. У нас с тобою на двоих один рассвет. У нас с тобою на двоих один рассвет. Одна звезда для нас заветная сияет. А впереди еще осталось много лет. А впереди еще осталось много лет. Господь с тобою нас в любви благословляет. Впереди для счастья много лет. А впереди для счастья.

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: Радио «Фарханг» – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Вы слушаете русский блок «Радио Фарханг». Прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Лидер нации Имам Али Рахмон поручил ответственным лицам полностью устранить последствия наводнения в Рушанском районе. Таджикистан и Монголия переходят на новый этап сотрудничества. Таджикистан и Монголия укрепляют сотрудничество в области охраны окружающей среды. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество между Сагдийской и Баткенской областями. Эти и другие новости на этот час. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров.
3: В эфире новости «Русский блок радио Фарханг». Будьте в курсе главных событий дня.
2: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмом Али Рахмон, по возвращении из государственного визита в Монголию, провел телефонный разговор с председателем Горно-Бадахшанской автономной области Шарифхоном Сафарзода. В ходе разговора был заслушан отчет председателя области о ходе ликвидации последствий стихийного бедствия в Рушанском районе. Глава государства, уважаемый Эмом Али Рахмон, поручил руководству Горно-Бадахшанской автономной области совместно с соответствующими органами центральной власти страны в течение одного месяца полностью ликвидировать последствия сильного наводнения в Рушанском районе и оказать срочную помощь пострадавшему населению в восстановлении жилых домов и других бытовых объектов. Соответствующие поручения также были даны премьер-министру страны Кохиру Расулзода и руководителям ответственных республиканских органов, а ход восстановительных работ находится под непосредственным контролем главы государства.
3: Государственный визит президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Имама Али Рахмона в Монголию, состоявшийся от 20 по 22 июля, является знаковым событием современной внешней политики Таджикистана. Он отражает последовательные расширения географии дипломатических связей Душанбе и демонстрирует стремление страны укреплять сотрудничество не только с традиционными партнерами, но и с государствами Восточной Азии. Государственный визит главы государства в Монголию является важной вехой в развитии таджикско-монгольских отношений и отражает новую динамику внешнеполитической стратегии Душанбе. Перспективы двухсторонних отношений выходят далеко за пределы традиционной дипломатии. Они охватывают политическое взаимодействие, торговлю, транспортную взаимосвязанность, энергетику, цифровую экономику, экологию, науку, образование и гуманитарные обмены. Таким образом, государственный визит следует рассматривать не только как значимое дипломатическое событие, но и как важный стратегический шаг по укреплению позиции Таджикистана в общеазиатском пространстве, расширению сети международных партнерств и формированию новых механизмов сотрудничества в условиях становления многополярного мирового порядка.
2: Таджикистан и Монголия укрепляют сотрудничество в области охраны окружающей среды на фоне процесса изменения климата. Между Республикой Таджикистан и правительством Монголии в рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмом Али Рахмона в Монголию, был осуществлен обмен меморандумом о взаимопонимании между Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан и Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии о стратегическом сотрудничестве в области восстановления пастбищ, защиты ледников, адаптация и повышение устойчивости к изменению климата, а также сокращение процессов опустынивания. В Улан-Баторе документом обменялись председатель комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Баходур Шерализода и министр окружающей среды и изменения климата Монголии Сендин Сандак Очир. В рамках этого документа Таджикистан и Монголия укрепляют сотрудничество в области восстановления пастбищ, защиты ледников, адаптация к изменению климата, борьбы с опустыниванием и сохранения биоразнообразия.
3: В поселке Гулистон состоялась встреча председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода с уполномоченным президента Киргизской республики по Баткенской области Мамирджаном Рахимовым. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, обмена опытом, увеличения товарооборота и реализации поручений глав государств. Было подчеркнуто, что Сагдийская и Баткенская области имеют широкие возможности для сотрудничества с учетом их географического положения и схожих климатических условий. В частности, имеется возможность расширить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, промышленности, создания совместных предприятий, переработки сельскохозяйственной продукции и других приоритетных направлениях. Подписание Худжанской декларации о вечной дружбе между главами государств Таджикистана, Киргизистана и Узбекистана 31 марта 2025 года в городе Худжанте, а также открытие символической стели на стыке государственной границы трех стран стали историческим событием, заложившим прочную основу для укрепления мира и стабильности, взаимопонимания и развития регионального сотрудничества.
2: В Бабачонгафуровском районе продолжаются работы по строительству и монтажу оборудования предприятия по производству масла общества с ограниченной ответственностью «Анко Инвест». Предприятие создается при участии группы компаний «Фаровон» и после ввода в эксплуатацию будет производить и упаковывать до 200 тонн хлопкового и подсолнечного масла в сутки в емкости от 0,5 до 5 литров. Ответственные лица отметили, что на предприятии установлены современные технологии, также широко используются роботы в процессе производства. С началом полноценной работы предприятия будет работать в две смены. Также продолжаются строительные работы в обществе с ограниченной ответственностью «Зартахта». На этом предприятии в дальнейшем будут производиться строительные экопанели толщиной от 5 до 20 миллиметров.
3: В Москве на площадке исполнительного комитета СНГ чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлат Шохгулмахмадзода представил резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений 2027-2036 годы». Документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 25 июня 2026 года по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Брифинг состоялся в рамках заседания комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ с участием представителей государств, участников Содружества, заместителей генерального секретаря и руководителей отраслевых органов СНГ. Было отмечено, что документ направлен на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам укрепления мира и безопасности, предотвращения конфликтов и продвижения устойчивого развития.
2: В декабре текущего года в честь 145-летия героя Таджикистана Нусратулло Максума и столетия первого всетаджикского учредительного съезда Советов по инициативе Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана состоится международная научная конференция под названием «Нусратулло Максум и первый всетаджикский учредительный съезд Советов». На конференции будут обсуждаться вклад Нусратулло Максума в создание Таджикской автономной Советской Социалистической Республики и Таджикской Советской Социалистической Республики, общенациональное признание Нусратулло Максума в период независимости, историческая миссия лидера нации по увековечиванию имени Нусратулло Максума, первые шаги Нусратулло Максума в политике, руководящая роль Нусратулло Максума в государственных структурах, при этом они являются как партийными, так и общественными. Нусратулло Максум был одним из основателей советского Таджикистана, таджикским политическим и государственным деятелем, политиком, первым руководителем Таджикистана. 27 июня 2006 года в знак признания заслуг этого великого сына таджикской нации указом президента Республики Таджикистан Нусратулло Максуму было присвоено высшее звание Героя Таджикистана. 19 мая текущего года по уникальной инициативе президента страны уважаемого Эмомали Рахмона в Таджикистан из России была доставлена горсть праха Нусратулло Максума.
3: Команда Таджикистана по дзюдо готовится к одному из ключевых стартов сезона турниру серии «Большого шлема» в Лозанне, Швейцария, который пройдет с 28 по 30 августа. Эти соревнования станут первым официальным турниром для команды под руководством нового главного тренера Ираклия Узнадзе. Назначение грузинского специалиста стало важным шагом для таджикского дзюдо. Однако уже на старте Узнадзе принял нестандартное решение пропустить несколько турниров, сделав акцент на постепенной перестройке команды. Турнир Лозанны станет первым реальным тестом его подхода как в плане выбора состава, так и в плане тактики и распределения ролей внутри команды. Обращает на себя внимание отсутствие ключевых фигур сборной Сомона Махватбекова и Обида Джебова. Их пропуск турнира открывает дорогу другим дзюдоистам, которые получают шанс проявить себя на высочайшем уровне. В состав сборной Таджикистана среди мужчин вошли Лой Кутбдинов, Эмомали Нурали, Искандар Махмад Ходжазода, Мухидин Асадулоев, Масуди Ахмадзод, Бехрузи Ходжазода, Абубакр Шеров, Мухаммад Джон Абдул Жалил Зода, Шодмон Ризоев, Жахонгир Маджидов, Сомон Кишваров и Мансур Рахмон. В соревнованиях среди женщин выступят Ахлия Муминова и Мадина Курбонзода. Турнир уровня «Большого шлема» традиционно собирает сильнейших дзюдоистов мира, и конкуренция в каждой весовой категории будет максимально высокой. Главный вопрос – каким будет лицо сборной Таджикистана при Узнадзе? Ставка на обновление состава и отказ от участия лидеров делает этот турнир особенно показательным.
2: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Спад аномальной жары в Таджикистане ожидается, однако температура воздуха останется в рамках типичных летних значений. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность, в горных районах преимущественно без осадков. Температура в долинах ночью до 24°. Днем до 38, в горах ночью до 17, днем до 33 градусов тепла. И в городе Душанбе переменная облачность без осадков. Температура ночью до 24, днем до 35 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами. Радио Фарган продолжает свои передачи. От прекрасного Душанбе до самых высоких вершин Памира наш Таджикистан объединяет людей дружбой, миром и уважением. Пусть процветает наша Родина, а в каждом доме звучат радость, согласие и счастье.

дилбар зивафову мир як сар бигзашт. То кори дилам зи дасти дилбар бигзашт. Чун дид казу қадам баро таш дорам, бигзошт мароу обам аз сар бигзашт.

У нас с тобою параллельные пути, которым никогда не пересечься. Мы рядом, но нам вместе не пройти, огнем ответным не обжечься. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою, ведь этим в неизведанная дверь открылась, так назначена судьбою. Благодарю тебя за все, мой друг, что подарил ты мне своим общением. Кармических цепей прервался круг, теперь живу по неземным я ощущениям. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою, ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначена судьбою. Как две планеты, милые, мы с тобой, которым не сойти с своих орбит. Живем, ведомые своей душою, хоть часто сердце от разлук болит. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначено судьбою. Так назначено судьбою.

Как много я по жизни ошибался. Любил не тех, ранив себя. Но образ твой мечтою оставался, а встреча наша поздняя была. Прости меня за то, что шел так долго. Прости за то, что долго ты ждала. Судьба порой бывает очень жесткой, но наконец дорога привела. А впереди у нас еще немало. Мы счастье будем залпом выпивать. Жизнь радугой небесной засияла. С тобой к звездам хочется летать. Горит любви зажженный факел света, шальные чувства вырвались с соков. Звучит души струна, как песня неба, ты словно ангел из далеких снов. С тобой мы на пол жизни опоздали, несла дорога нас куда-то вдаль, мы сны цветные в небе вышивали, твой образ унося с собой печаль. У нас с тобою на двоих один рассвет. У нас с тобою на двоих один рассвет. Одна звезда для нас заветная сияет. А впереди еще осталось много лет. А впереди еще осталось много лет. Господь с тобою нас в любви благословляет. Впереди для счастья много лет. А впереди для счастья.

0: там малаки ё башари
1: фарҳанг пайвандгар
2: там малаки ё башари
1: пайвандгари имрӯзу оянда

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: Радио «Фарханг» – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Вы слушаете русский блок «Радио Фарханки». Прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Лидер нации Эмомали Рахмон поручил ответственным лицам полностью устранить последствия наводнения в Рушанском районе. Таджикистан и Монголия переходят на новый этап сотрудничества. Таджикистан и Монголия укрепляют сотрудничество в области охраны окружающей среды. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество между Сагдийской и Баткенской областями. Эти и другие новости на этот час. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров.
3: В эфире новости «Русский блок радио Фарханг». Будьте в курсе главных событий дня.
2: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, по возвращении из государственного визита в Монголию, провел телефонный разговор с председателем Горно-Бадахшанской автономной области Шарифхоном Сафарзода. В ходе разговора был заслушан отчет председателя области о ходе ликвидации последствий стихийного бедствия в Рушанском районе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил руководству Горно-Бадахшанской автономной области совместно с соответствующими органами центральной власти страны в течение одного месяца полностью ликвидировать последствия сильного наводнения в Рушанском районе и оказать срочную помощь пострадавшему населению в восстановлении жилых домов и других бытовых объектов. Соответствующие поручения также были даны премьер-министру страны Кохиру Расулзода и руководителям ответственных республиканских органов, а ход восстановительных работ находится под непосредственным контролем главы государства.
3: Государственный визит президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию, состоявшийся от 20 по 22 июля, является знаковым событием современной внешней политики Таджикистана. Он отражает последовательные расширения географии дипломатических связей Душанбе и демонстрирует стремление страны укреплять сотрудничество не только с традиционными партнерами, но и с государствами Восточной Азии. Государственный визит главы государства в Монголию является важной вехой в развитии таджикско-монгольских отношений и отражает новую динамику внешнеполитической стратегии Душанбе. Перспективы двухсторонних отношений выходят далеко за пределы традиционной дипломатии. Они охватывают политическое взаимодействие, торговлю, транспортную взаимосвязанность, энергетику, цифровую экономику, экологию, науку, образование и гуманитарный обмен. Таким образом, государственный визит следует рассматривать не только как значимое дипломатическое событие, но и как важный стратегический шаг по укреплению позиции Таджикистана в общеазиатском пространстве, расширению сети международных партнерств и формированию новых механизмов сотрудничества в условиях становления многополярного мирового порядка.
2: Таджикистан и Монголия укрепляют сотрудничество в области охраны окружающей среды на фоне процесса изменения климата. Между Республикой Таджикистан и правительством Монголии в рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию, был осуществлен обмен меморандумом о взаимопонимании между Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан и Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии о стратегическом сотрудничестве в области восстановления пастбищ, защиты ледников адаптация и повышение устойчивости к изменению климата, а также сокращение процессов опустынивания. В Улан-Баторе документом обменялись председатель комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Баходур Шерализода и министр окружающей среды и изменения климата Монголии Сендин Сандак Очир. В рамках этого документа Таджикистан и Монголия укрепляют сотрудничество в области восстановления пастбищ, защиты ледников, адаптации к изменению климата, борьбы с опустыниванием и сохранения биоразнообразия.
3: В поселке Гулистон состоялась встреча председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода с уполномоченным президента Киргизской республики по Баткенской области Мамирджаном Рахимовым. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, обмена опытом, увеличения товарооборота и реализации поручений глав государств. Было подчеркнуто, что Сагдийская и Баткенская области имеют широкие возможности для сотрудничества с учетом их географического положения и схожих климатических условий. В частности, имеется возможность расширить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, промышленности, создания совместных предприятий, переработки сельскохозяйственной продукции и других приоритетных направлениях. Подписание Худжанской декларации о вечной дружбе между главами государств Таджикистана, Киргизистана и Узбекистана 31 марта 2025 года в городе Худжанте, а также открытие символической стели на стыке государственной границы трех стран стали историческим событием, заложившим прочную основу для укрепления мира и стабильности, взаимопонимания и развития регионального сотрудничества.
2: В Бабачонгафуровском районе продолжаются работы по строительству и монтажу оборудования предприятия по производству масла общества с ограниченной ответственностью «Анко Инвест». Предприятие создается при участии группы компаний «Фаровон» и после ввода в эксплуатацию будет производить и упаковывать до 200 тонн хлопкового и подсолнечного масла в сутки в емкости от 0,5 до 5 литров. Ответственные лица отметили, что на предприятии установлены современные технологии, также широко используются роботы в процессе производства. С началом полноценной работы предприятия будет работать в две смены. Также продолжаются строительные работы в обществе с ограниченной ответственностью «Зартахта». На этом предприятии в дальнейшем будут производиться строительные экопанели толщиной от 5 до 20 миллиметров.
3: В Москве на площадке исполнительного комитета СНГ чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлат Шохгулмахмадзода представил резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений 2027-2036 годы». Документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 25 июня 2026 года по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Брифинг состоялся в рамках заседания комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ с участием представителей государств, участников Содружества, заместителей генерального секретаря и руководителей отраслевых органов СНГ. Было отмечено, что документ направлен на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам укрепления мира и безопасности, предотвращения конфликтов и продвижения устойчивого развития.
2: В декабре текущего года в честь 145-летия героя Таджикистана Нусратулло Максума и столетия первого всетаджикского учредительного съезда советов по инициативе Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана состоится международная научная конференция под названием «Нусратулло Максум и первый всетаджикский учредительный съезд советов». На конференции будут обсуждаться вклад Нусратулло Максума в создание Таджикской автономной Советской Социалистической Республики и Таджикской Советской Социалистической Республики, общенациональное признание Нусратулло Максума в период независимости, историческая миссия лидера нации по увековечиванию имени Нусратулло Максума, первые шаги Нусратулло Максума в политике, руководящая роль Нусратулло Максума в государственных структурах, при этом они являются как партийными, так и общественными. Нусратуллоу Максум был одним из основателей советского Таджикистана, таджикским политическим и государственным деятелем, политиком, первым руководителем Таджикистана. 27 июня 2006 года в знак признания заслуг этого великого сына таджикской нации указом президента Республики Таджикистан Нусратуллоу Максуму было присвоено высшее звание Героя Таджикистана. 19 мая текущего года по уникальной инициативе президента страны уважаемого Эмомали Рахмона в Таджикистан из России была доставлена горсть праха Нусратуллоу Максума.
3: Команда Таджикистана по дзюдо готовится к одному из ключевых стартов сезона турниру серии «Большого шлема» в Лозанне, Швейцария, который пройдет с 28 по 30 августа. Эти соревнования станут первым официальным турниром для команды под руководством нового главного тренера Ираклия Узнадзе. Назначение грузинского специалиста стало важным шагом для таджикского дзюдо. Однако уже на старте Узнадзе принял нестандартное решение пропустить несколько турниров, сделав акцент на постепенной перестройке команды. Турнир в Лозанне станет первым реальным тестом его подхода как в плане выбора состава, так и в плане тактики и распределения ролей внутри команды. Обращает на себя внимание отсутствие ключевых фигур сборной Сомона Махмадбекова и Обида Джебова. Их пропуск турнира открывает дорогу другим дзюдоистам, которые получают шанс проявить себя на высочайшем уровне. В состав сборной Таджикистана среди мужчин вошли Лой Кутбдинов, Эмомали Нурали, Искандар Махмад Ходжазода, Мухидин Асадулоев, Масуди Ахмадзод, Бехрузи Ходжазода, Абубакр Шеров, Мухаммад Джон Абдул-Жалин Зода, Шодмон Ризоев, Жахонгир Маджидов, Сомон Кишваров и Мансур Рахмон. В соревнованиях среди женщин выступят Ахлия Муминова и Мадина Курбонзода. Турнир уровня Большого шлема традиционно собирает сильнейших дзюдоистов мира, и конкуренция в каждой весовой категории будет максимально высокой. Главный вопрос – каким будет лицо сборной Таджикистана при Узнадзе? Ставка на обновление состава и отказ от участия лидеров делает этот турнир особенно показательным.
2: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Спад аномальной жары в Таджикистане ожидается, однако температура воздуха останется в рамках типичных летних значений. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность, в горных районах преимущественно без осадков. Температура в долинах ночью до 24°. Днем до 38, в горах ночью до 17, днем до 33 градусов тепла. И в городе Душанбе переменная облачность без осадков. Температура ночью до 24, днем до 35 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами. Радио Фарган продолжает свои передачи. От прекрасного Душанбе до самых высоких вершин Памира наш Таджикистан объединяет людей дружбой, миром и уважением. Пусть процветает наша Родина, а в каждом доме звучат радость, согласие и счастье.